0: ᱵᱚᱲᱚᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟᱭ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱹᱣᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝᱨᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱱᱚᱜᱼᱟ ᱯᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱪᱩᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱤᱨᱢᱤᱫ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱴᱚᱠᱮ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱩᱲᱭᱟᱹᱣ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱩᱝᱜᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱥᱤᱲᱩᱵᱟ ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱩᱝᱜᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱲᱩᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱪᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱷᱟᱥᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱟᱨ ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ
1: ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱤᱱᱴᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱧ ᱯᱩᱝᱜᱤᱧ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱤᱱᱴᱟᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱚᱴᱟᱜ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱡ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱵᱚᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱠᱷᱚᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱩᱝᱜᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱩᱝᱜᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱛᱮ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱩᱜᱤ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱩᱱᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱟᱹᱲᱩᱪᱚᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟᱭ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱦᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ

0: ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱸᱫᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
1: ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱭᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱛᱟᱭ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱮᱸᱫᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱩᱥᱯᱷᱩᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮᱜ ᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱩᱝᱜᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱨ ᱮᱠᱥᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜᱼᱟ
0: ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱴᱤᱵᱤ ᱧᱟᱜ ᱧᱟᱢᱟ ᱵᱟᱝ
1: ᱚᱱᱟ ᱴᱤᱵᱤ ᱢᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱹᱲᱤᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨᱚᱜᱼᱟ
0: ᱚᱦᱚ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨᱚᱜᱼᱟ
1: ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ
0: ᱦᱳᱭ ᱚᱸᱰᱮ
1: ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱠᱟᱢᱤᱭᱮᱱᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱴᱤᱵᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱴᱤᱵᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
1: ᱴᱤᱵᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱞᱤ ᱫᱚᱲᱦᱟ ᱧᱚᱜ ᱜᱚᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱧᱩ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜᱼᱟ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱥᱴᱤ ᱧᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣᱟ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱛᱮ ᱯᱷᱩᱥᱯᱷᱩᱥ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱤᱫᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱚᱵᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱚᱦᱚᱴ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱹᱡᱤᱡ ᱮᱨᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱨᱮ ᱧᱩᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡᱟᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱹᱜᱤ
1: ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ

0: ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱡᱷᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱢᱚᱥᱟᱨᱤ ᱡᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱤᱢ ᱡᱷᱩᱲᱟ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱞᱟᱜᱟ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚᱛᱚ ᱯᱮᱱᱴ ᱫᱷᱩᱛᱤ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱩᱜᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱧ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱥᱟᱨᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱢᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱢᱚᱥᱟᱨᱤ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱢᱟ ᱾ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱟᱞᱚ ᱜᱮᱨ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱚᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱞᱚ ᱵᱟᱹᱲᱩᱜ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱨᱪᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱩᱭ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱞᱚᱨᱮ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱛᱤᱡᱩ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱨᱵᱷᱟ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱢᱵᱩᱥᱤᱭᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱜᱮ ᱫᱷᱟᱨᱟᱜᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟᱵᱚᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱴ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱭ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱵᱷᱩᱛᱟᱱᱩ ᱵᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱛᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚᱜᱮ ᱵᱩᱜᱤᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱦᱟᱢᱵᱤᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ
2: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ